Хабара та стам ти пага, та фина та стам ти пага. И в каждую вылобы ми крае, шоль шелот за козе. Но кила ма хагила, мероф шелот гван, я ли пире?